0: Как Кларикса, она...
1: Exciting!
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,